rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: Радио Рокс. Только рок.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

0: жаль, я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. В Латгале и Селии преимущественно сухо и солнечно. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 19 градусов местами на побережье до 27 градусов тепла на юге и юго-востоке страны. В Риге переменная облачность, возможно кратковременные дожди и гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

над Рижским заливом 4 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. В Латгале и Селии преимущественно сухо и солнечно. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 19 градусов местами на побережье до 27 градусов тепла на юге и юго-востоке страны. В Риге переменная облачность, возможно кратковременные дожди и гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. В Латгале и Селии преимущественно сухо и солнечно. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 19 градусов местами на побережье до 27 градусов тепла на юге и юго-востоке страны. В Риге переменная облачность, возможно кратковременные дожди и гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Радио Рос. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки. Над Рижским заливом 6 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. В Латгале и Селии преимущественно сухо и солнечно. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 19 градусов местами на побережье до 27 градусов тепла на юге и юго-востоке страны. В Риге переменная облачность, возможно кратковременные дожди и гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Правительство поддержало спорную реформу оценки результатов школьников. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Во вторник правительство поддержало вызвавшие неоднозначные отзывы поправки к стандартам основного и общего среднего образования, предусматривающие существенные изменения порядка оценивания учебных достижений школьников, в том числе условий сдачи оценивания централизованных экзаменов. Вопрос об отказе от минимального порога оценки на централизованных экзаменах оставлен следующему правительству. Уже с этого учебного года ученики 4-9 классов смогут исправлять не более трети полученных по соответствующему учебному предмету суммативных оценок. Каждую оценку, которую ученик решит улучшить, можно будет попытаться повысить один раз. Школы самостоятельно будут определять конкретный порядок исправления оценок, в том числе то, какие оценки ученик может исправить, каким образом и когда. В свою очередь, ученикам первых, третьих классов будет предоставлена возможность в течение учебного года исправлять полученные по учебному предмету суммативные оценки, каждую из них один раз. Ученик также сможет улучшить суммативную оценку за достигаемый результат, который указывается в табеле. В 4-9 классах планируется сбалансировать возможность повышения учебных результатов с необходимостью сохранить значение суммативной оценки. Школы будут обязаны обеспечить равные права на исправление суммативных оценок для всех учеников, независимо от их учебных достижений или ранее полученной оценки. Улучшение оценки задумано как продолжение учебного процесса и будет связано с обратной связью от педагога, дополнительными учебными заданиями, консультациями или другими мерами по совершенствованию знаний и навыков ученика. Отдельный порядок предусмотрен для учеников с особыми потребностями, для которых разработан индивидуальный план освоения образовательной программы. После вступления поправок в силу школам потребуется уточнить свои внутренние правила оценивания. Учебные заведения сохранят автономию в определении конкретного порядка исправления оценок, однако должны будут обеспечить объективную оценку, отражающую фактически учебные достижения ученика. До конца октября министерство должно подготовить поправки к закону об общем образовании, которые предоставят Кабинету министров право устанавливать минимальный уровень учебных достижений для зачисления на программы общего среднего образования. Министерству, кроме прочего, поручено оценить возможности расширения предложения по программам профобразования для молодежи после получения основного образования и увеличить количество финансируемых государством мест в 2027-2028 учебном году. Правительство также поручило оценить необходимость централизованных экзаменов высшего уровня. До 15 февраля следующего года Министерство образования и науки должно представить информацию о целесообразности организации этих экзаменов, начиная с 2028-2029 учебного года.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. В Латгале и Селии преимущественно сухо и солнечно. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, местами порывами до 14 метров в секунду. Среда будет самым теплым днем на этой неделе. Температура воздуха от плюс 19 градусов местами на побережье до 27 градусов тепла на юге и юго-востоке страны. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди и гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Партнер шоу «Шизгара» – АЕ-продукты. Большой выбор современной эргономичной офисной мебели.
5: Что нормального человека заставляет проснуться раньше, чем взойдет солнце? Работа, страсть и «Шизгара». Доброе утро!

0: Куда мы без Солнышка-то?
1: А что ты удивляешься, что все именно его любят больше всего? Конечно, как бы могли бы любить Альфа Центавра, если бы жили поближе, но так как приходится, вот с кем живем, на того и молимся.
0: Знаешь, с кем живешь, если обычно вот выражение «Солнышко», ты не хочешь, чтобы я сегодня там сделали «Солнышко», а не приготовишь ли ты, допустим, борща на обед? А представляешь, ты, Альфа Центавра, не могла бы ты там... Чё? Я Света!
1: Знаешь, здесь можно разделить людей на тех, кто использует вот эти вот уменьшительно-ласкательные. Кто-то говорит «Солнышко», и понятно, что он вокруг него вертится. Кто-то говорит «Котик», и понятно, что он его гладит, кормит и в принципе, держит дистанцию, потому что котик, как известно, гуляет сам по себе. Ну, а те, кто использует другие...
0: Там «Зая».
1: Же, «Зая».
0: Это значит, они травоядные. Ну, как минимум.
1: Или... Да, да, ну и Зая менее независимый, менее гуляет сам по себе, чем Котя.
0: Попробовал бы он. Без... Слушайте, мы тут в паре гуляем на частоте 88.6. Это Шизгара, я Стас Лоренцев.
1: Я Алексей Титов. Сегодня у нас 9 сентября 26 года, среда.
0: И посмотрим, что у нас впереди. 38 дней остается до осенних каникул. Переход на зимнее время у нас, как положено, намечен в ночь 24 на 25 октября, стало быть, 45 дней до этого момента и 113 дней. Здравствуй, вот он, Новый год.
1: Самая низкая температура 9 сентября была у нас в 22-м году, было всего лишь плюс 5 перед рассветом. Самая высокая в 19-м году, тоже совсем недавно, 25,6. И здесь надо мне опять же повторить эту фразу, которую я говорю каждый раз, когда вижу такую цифру. Люди еще купались.
0: Молодцы, люди. Мы сегодня, согласно завещаниям предков или заветам предков, смотрим на деревья. Если много желудей на дубе, это холодная зима. А если рябина рано покраснела, это не кто-то и пошлый анекдот рассказал. Это просто осень вступила в свои права. И что-то не покраснело, как говорит Алексей, значит, еще осень пока еще переминается.
1: Я мало того, что не покраснел, я вообще этого дерева найти не могу.
0: Да, настолько оно побелело, там побледневшая рябина, знаешь, такая.
1: А может, это я побелел, что побледнел, это? И теперь не могу найти эту рябину. Кто-то... А она себе стоит красная, где всегда, и ждет.
0: Посмотрим, что у нас ждать от нашего лунного календаря сегодня. Будем краснеть или нет?
1: 28-й лунный день, счастливый. Дети, родившиеся ленивые, да и бог с ними. Главное, чтобы были счастливые.
0: И сытые.
1: А труду научим. 28-й лунный день, удача для начинания новых и важных дел различного рода и характера. В этот день надо стараться быть в приподнятом настроении, вглядываться внутрь себя для того, чтобы контролировать эмоции, негативные отсортировывать, а позитивные всяким образом холить или леять. Значит, очень важно беречь зрение, лучше поменьше читать, хотя бы сегодня у подростков будет оправдание. Нельзя обратить внимание, валить деревья, все вот, что буря наломала, надо было уже к этому моменту распилить и, может быть, даже куда-нибудь сдать.
0: Мы говорили, что на деревья мы сегодня просто смотрим, покраснело, не покраснело, и там что-то там желудями.
1: Да, но вот, что существенно, нельзя рвать и дарить цветы. Может быть, можно покупать и дарить, но вот рвать и дарить нельзя точно.
0: Идешь туда, где профессионалы. А Шизгара выходит при поддержке других профессионалов. Это АЕ-продукты. Предлагается вам решение для офиса, которое позволит организовать рабочее место, сделать так, чтобы люди шли в офис с удовольствием.
1: А, да, да, потому что если весь день сидеть в неудобной позе, работать в шуме или пытаться разместить все необходимое на слишком маленьком столе, в результате наступит усталость, и хотя не всегда будет понятно, откуда она взялась. А вот удобное рабочее пространство помогает дольше сохранять и концентрацию, и выполнять задачи с меньшими умственными и физическими усилиями.
0: Поэтому просто какой-нибудь супер такое удобное кресло, это КАИ-продукты. Если какое-нибудь оборудовать рабочее место, акустическую кабину, грамотное зонирование или оборудование большого склада, это все равно туда, на aiproducty.lv, или позвоните 67-62-52-72.
2: Партнер шоу «Шизгара» АЕ-продукты.

0: 7 часов 15 минут.
1: Так, что касательно погодных условий, Лена вам уже озвучила их, чуть позже вернемся к этому. А давайте пока, во-первых, напомним, что вы слушаете Радио Рокс из Риги, меня зовут Стас Лоренцев.
0: Меня Алексей Литов, и, кстати, даже если не в Риге, можете слушать нас просто в интернете, набрав radiorocks.lv и нажав кнопку play.
1: И многие хорошие люди уже давно к этому привыкли, потому что все должно быть настоящим. Поэтому ведущие настоящие, ну и слушатели у нас весьма достойные. Поздравляем, вы самые у нас красавчики. Знаете, почему сегодня Международный день красоты отмечается? Учредил его Международный комитет, представляете, учредил Международный комитет красоты, вот так бы сказали. А кто такие Международный комитет красоты? Ну, это мы так решили, комитет по косметологии и эстетике называть именно так просто. Вы красавчики, собираются они там себе, значит, сидят, говорят, ой, слушай, а у тебя там, потом скажешь... Кто тебе вот это делал? У меня подтяжка? Какая подтяжка? Что это? Просто гены, и я каждый день я пью чай из гладиолуса.
0: С жареным рисом.
1: Да, с жареным рисом, например, и все. Вот.
0: Да, но на самом деле так, такую или такого бы, наверное, ну, не то что выгнали с симпозиума или мероприятия, но потеряли бы всякий интерес. Потому что важно же для вот этих людей, которые называются СИДЕСКО, обратите внимание, вот они, этот комитет красоты всемирный, у него еще название такое, что не забыть, СИДЕСКО.
1: Ну, такие, румынская,
0: СИДЕСКО,
1: красиво.
0: СИДЕСКО на заседании, значит, и придумаска. Придумаска, значит, что должна быть вот такая вот помада, такая пудра, такие тени, а вот это все надо делать вот такими. То есть у них на самом деле там столько вещей и вещичек, над которыми можно подумать для того, чтобы сделать человека красивее, что вот с 46-го года они никак остановиться не могут.
1: Они с 46-го года себя пытаются привести к 46-му размеру, а если не получается, то хотя бы делают вот что-то с лицом. Протестировали на себе и стали продавать. Кстати, насчет тестирования. Сегодня еще второй праздник есть. День тестировщика. С другой стороны, тесто ешь? Ест. Ну, тесто, значит, тоже человек решит, что это к нему относится, и нет.
0: 9 сентября 1947 года ученые Гарвардского университета, тестировавшие вычислительную машину Mark II Aiken, нашли мотылька, который застрял между контактами электромеханического реле и прервал нормальную работу. Ну и проделанная работа требовала описания, и слово было найдено. Но, понимаете, вот это насекомое, жучок, который там не позволил замкнуться контактами и дал название целой отрасли – дебагинг. То есть вот слово «баг», которое мы уже используем и не знаем почему, и понимаем, что «баг» – это синоним ошибки, появилось вот тогда, в 47-м, когда они этого жучка-мотылька нашли между контактами.
1: А Bugs Bunny когда появился?
0: Bugs Bunny появился чуть раньше, мне кажется. Bugs Bunny появился в 30-е годы, но можем проверить.
1: Но он же тоже ошибался много.
0: Да.
1: Ну вот, я думаю.
0: Может быть, это как бы... Нет. Ты имеешь в виду, ну да, где там Bugs Bunny и вот этот баг, и вообще вот как бы баги.
1: Помнишь пункт первый насчет солнышка, когда говорит там солнышко, там зайка, там... Ну, Bugs Bunny, он же как бы тоже...
0: Заяц.
1: Заяц, вот и все такое, зайчик мой.
0: Международный день судоку сегодня. Считается, что родиной классической игры является Япония, хотя есть разные версии, потому что, ну, по другой версии, своим происхождением судоку обязаны Говарду Гарнсу просто в Соединенных Штатах
1: я
0: Америки.
1: Я в это, знаешь почему? Very well верю.
0: Ну?
1: Потому что, ну, вот... японцы так долго не сидят в сортире, как американцы. А что в сортире делать? А разгадывать судоку.
0: Японцы, дело в том, что много работают, мало отдыхают, поэтому каждую секунду отдыха ценят. Поэтому у них отдых должен быть активный, чем-то занят. Они на сортире просто сидеть не могут, потому что они там тратят свое время.
1: Я про это
0: время говорю.
1: А этот сидит там.
0: Хотя
1: себе.
0: Хотя ты видел эти японские туалеты?
1: Конечно.
0: Вот это все как бы похоже на космический корабль оборудование.
1: Вообще ни к чему не прикасаешься. Он все делает за тебя. И потом начинаешь...
0: И судоку подсовывает.
1: Да, и решает за тебя. Судоку вообще.
0: Да, ну понимаете, да, судоку что такое? Я, если честно, никогда не то, что не был специалистом, а играть-то толком не мог. Значит, целью игры является заполнение доски из 81 квадрата, ну, то есть 9 на 9, да, числами от 1 до 9, так, чтобы в каждом столбце, строке и малом квадрате цифры встречалась только один раз.
1: Ну, там не всегда доска, там иногда просто поле там вот рисуют, как в крестике-нолике тебе на бумажке. Там,
0: ну,
1: все,
0: или в газете там находишь.
1: Да, абсолютно,
0: на
1: да, сзади, и пошел сидишь, там,
0: читаешь,
1: разгадываешь все это
0: дело. Да, так и есть еще третья, третья степень? История, да, потому что считают, что Эйлер выдумал.
1: Тоже верю.
0: Ну, как бы из уважения к Эйлеру можно поверить, что он действительно мог такое сделать. Говард Гарнс, кстати, тоже мог придумать. А вот японцы, то, что японцы больше всех решают судоку, это факт, потому что у них там какое-то бешеное количество судоку издается, покупается и заполняется.
1: Знаешь, как они сейчас умная голова вообще сказала? Конечно, они решают все больше. Они встают раньше нас на много часов. Кстати, в Риге уже 7:20 минут.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-визлас.лв.
1: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только супер-хиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишусервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Румянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» АЕ-продукты.
2: Видите, как у нас гармонично все. У нас и радиоаудитория самая достойная. Доброе утро вам еще раз. И у нас партнеры надежнейшие. Так что хотите прогреметь на весь город, на всю страну, и, учитывая интернет-то большой, приобщайтесь к прекрасному. Ну, а у нас в программе есть все. И про культуру говорим, и про погоду говорим, и про спорт обязательно будем говорить. Сегодня, кстати, про спорт, когда буду говорить, опять буду холодно говорить. Все-таки «Викинг» — это что-то. Почему я вспомнил про викингов и про спорт? Потому что викинги отличились в тысячном... Представляешь, красиво там звучит. Вот 9.09 в тысячном году состоялась битва при Свольдере, одно из известных сражений эпохи викингов. Может быть, там какой-то предок Холланда как раз и...
3: Я думаю, что там все предки Холланда принимали участие. Потому что участвовали там и те викинги, которые уже перебрались в Англию тогда, и те, которые жили в Норвегии, и те, которые жили в Дании, потому что делили они наследство Харальда Прекрасноволосого. И получилось так, что те, которые жили в Англии, они сказали так... Те, которые сейчас правят там вот в Норвегии и Дании, они к Харальду Прекрасноволосому никакого отношения не имеют.
2: А мы настоящие.
3: Вот это вот, хотел сказать банда, потом подумал, нет, слишком... В общем, войско этого Олафа Трюгвальдсена пошло в Данию, бросило вызов. Как же его звали? Его звали тоже Харальд. Его звали Харальд, наверное, Синезубый. Это был тогда...
2: 7,5 зубов.
3: И, в общем, у них ничего не получилось. Так и остались датчане править в Норвегии и Дании, и, собственно говоря, английской ветви этого Харальда Прекрасноволосого.
2: Сказали «до свидания».
3: Сказали «до свидания», да.
2: Вот видишь, как у них все, легионеры пытались навалять своим этим родственникам.
3: Своим тамошним местным, да. Но самое смешное, что когда об этом писали в 15 веке,
2: в газетах,
3: могли выбрать любую дату. И выбрать дату 9.09.1000 было гораздо веселее, чем какой-то там, представь себе, это было 10 сентября или там 12, не дай бог,
2: сейчас,
3: 11.
2: Опять-таки, сейчас вот какое-нибудь чадо везут в школу, ну, например, вот сейчас в 7 часов 31 минуту, а когда-нибудь пригодится, будете рассказывать что-нибудь про викингов, а ты такую историю, те, которые уехали туда на Альбион, решили потом это навешать тем, которые на родине Ганса Христиана присутствуют, и у них не срослось.
3: А на Альбионе, не в это же время, да, спустя 5 веков 9-месячная Мария Стюарт коронована как королева Шотландии в городе Стерлинг. 9, обратите внимание, товарищи подростки, уже, 9-месячная.
2: Ты знаешь, девочки начинают чуть раньше, а может уже эти первые шаги такие, хлоп-хлоп-хлоп. Ой, Машка-то у нас королева какая, ой, класс, и все. И сделали ее.
3: Все равно жизнь ее была адом.
2: Согласен. Вчера про шотландцев говорили, что одище, и сегодня еще и добавили. Не вчера ржали над шотландцами, а сегодня сказали, что одище.
3: Да, значит, в Соединенных Штатах Америки 9 сентября 1776 года Континентальный Конгресс утвердил новое название Америки. Соединенные Штаты Америки. Вот Трампу и не снилось такой способ войти в историю.
2: Креативненько, обзавидовался.
3: Были до этого, значит, объединенные колонии, и вот решили 9 сентября переименовать это какое-то непонятное и самое неуважительное название объединенной колонии.
2: Чем мы будем? Все время как зависимые какие-то? Мы же независимые должны быть. Что касательно еще американских новостей, имеющих отношение к 9 сентября, в 1791 году Вашингтон получает официальное название в честь Джорджа Вашингтона. Округ Колумбия впоследствии стал столицей США. Ну, в смысле, Вашингтон из округа Колумбия стал столицей. Весь округ-то не может стать столицей. Это все, что колония станет. Опять-таки возвращаемся к этому.
3: В 1886-м в столице в Швейцарии, тогда Берне, подписана конвенция об охране литературных и художественных произведений. Ну, можно было сказать, что конвенция, мало ли конвенции подписывали в Берне. Но, понимаете, это была, по сути, первая конвенция, которая занималась охраной авторского права. И тогда уже появился, значит, термин «пираты». Это те, которые что-то брали и не оплачивали авторские. Ну и появилась борьба с пиратами. их можно было засудить.
2: Ну, а если хотели в кино показать Берн, все равно приезжали в Старую Ригу, и Плешнер падал из окна там. 9 сентября 1850 года Калифорния становится 31-м штатом США. Вот опять-таки, действительно, нынешнему президенту США не снилось, столько всего хорошего происходит, ну, с каким-то разбросом в годах, но все время 9 сентября, легко запомнить. Что у нас там, какого числа? 9 сентября, сэр. Сэр. Сэр.
3: 9 это 9, и причем как бы не перепутаешь там, знаешь, когда вот месяц с датой меняются местами в разных системах отсчета, да, а здесь все
2: удобно.
3: Так, чисто, удобно.
2: Все для человека.
3: Так, значит, теперь в Англию, потому что остальные события у нас исключительно на островах. В Англии начала в этот день, в 1911 году, действовать авиапочта. Значит, перед коронацией Георга V туда в Виндзор приземлялся самолет. Георг V даже сказал: используйте мою лужайку, вот этот газон, в качестве взлетной полосы.
2: Дал, типа, разрешение.
3: Я думаю, в основном перевозили, конечно, поздравительные открытки и всевозможные сувенирные там конвертики. А может быть, это вообще было сделано для того, чтобы почту Георгу доставлять.
2: Ну, кстати, заметь, при всем уважении и при всей значимости, и при всей разрешительности и добротея Георга V, аэропорт в честь него не назвали так. А вот в честь Ататюрка в Стамбуле аэропорт назван, хотя вроде не столица, но аэропорт большой. Мустафа Кемаль Ататюрк основал в Турции Республиканскую народную партию в этот день, в 23-м году прошлого столетия.
3: Так, а значит, 2001 год. По Гринвичу часы отсчитали миллиардную секунду эры Юникс, которая началась в полночь 1 января 1970 года. Именно с этого момента Юникс-системы отсчитывают наше внутреннее время. Вот добавляют эти поправочки.
2: И шотландцы сказали: вот то, что у нас в бочках, пригодится хороший повод, между прочим.
3: Миллиардная доля секунды. И здесь дело не в том, что это такая маленькая штучка, которую мы добавили там чему-то, а научились измерять время с такой точностью, что миллиардная доля секунды была уже, ну, как сказать, пустяком.
2: Хорошо, тогда шотландцы свои бочки прибрали и оставили их до 2015 года, поскольку в этот день, 9.09, Елизавета II превзошла королеву Викторию по времени нахождения на престоле в Великобритании. На тот момент было 63 года, 217 дней. Далее и долее, и дольше, чем Елизавета II, никто не правил.
3: Обратите внимание, никто не только в Англии, но, пожалуй, никто из существующих монархов, которые сохранились
2: даже
3: на планете Земля.
2: Даже на Востоке. Скажем так, Восток у них уже скоро добрый вечер будет, а у нас доброе утро, 7:36 минут.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Латвия. Реклама.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Regus Pharmaceutical Fabrica.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: В Мэнес аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложения действительно с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная

0: И самодеятельность, конечно, хороша, но вот я согласен, что когда человек научился петь, вот тогда он становится профессионалом. Поэтому всему нужно научиться, и потом вот ты достойно можешь...
1: Это ты про Кинчева, в смысле?
0: Да, ну, вот он просто Кинчев сказал, дядя Костя, говорит, надо научиться петь. Вот, знаешь, когда говорят, возьмите там в какой-нибудь там праздник, возьмите, у меня вот племянник попоет, а показываю какой-нибудь такой тал, вот так может петь? Ну нет, тогда вот, понятное дело, пускай поет в семье.
1: Обратите внимание, на Радио Рокс можно не только притоптывать, прихлопывать и черпать энергию бездонную из ритма наших песен, но и немножко разбираться в слова, даже фантазировать и придумывать себе дополнительные смыслы того, что хотел сказать автор.
0: А мы еще дополнительный смысл вносим. Иногда простые вещи, которые вот окружают тебя каждый день, вдруг мы какую-то новую там историю не придумываем, мы рассказываем о откуда все взялось. С утра пораньше, в 7 часов 47 минут, прямо как Боинг 747, взлетаем с очередной порцией информации. Шизгару вы слушаете, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов, и раз речь идет об изобретениях, которые могли бы остаться незамеченными, мы решили вам рассказать о ручной мороженнице, которую изобрела Нэнси Джонсон именно, точнее, не изобрела, а получила патент именно 9 сентября 1843 аж года.
0: Знаете, сегодня, когда вот отправлялись на рабочее место, я, во всяком случае, я понял, что нету сегодня ни тумана там, где обычно он есть в это время года. То есть какая-то летняя погода. И поэтому про мороженое в условиях таких погодных говорить не только можно, но и нужно. Продлим, пролонгируем.
1: Вот это понимаете, дело в том, что до Нэнси мороженщики пользовались обыкновенной такой нехитрой конструкцией, когда, значит, был внешний сосуд, в котором был лед и, по-моему, соль.

0: В него погружался обыкновенный такой чан с мороженым, и это мороженое по краям было холодное, внутри таяло, и, в общем, его надо было быстро съесть, иначе все это становилось совсем не мороженым.
1: Или там хитро сделанные гости, которые говорят: а можно мне с краешку лучше взять? Он говорит: да. А середину вот эту разбодяженную.
0: А середину будете продавать кому? Подешевле. Угу. А, и что сделала Нэнси Джонсон? Нэнси Джонсон придумала внутренний вал, который крутился и переворачивал. Так просто. Так просто и изящно. На самом деле, вот это добавление этого вертикального вала с лопастями позволило перемешивать мороженое таким образом, чтобы оно постоянно охлаждалось, оставалось в нормальном съедобном состоянии, ну и, соответственно, принесло больше барышей изобретателю и, самое главное, всем мороженщикам по всему миру, ну, по крайней мере, Соединенным
1: Штатам. И посетителям, конечно, всех этих мороженец тоже. Поэтому однородность массы вот во всех этих пунктах продажи, она как раз обязана тете Нэнси. Я по-другому к группе Нэнси сейчас бы относиться стал. Не только дым сигарет с ментолом, но еще и мороженое, которое такое актуальное со всех
0: мороженое,
1: сторон.
0: Мороженое, которое замороженное.
1: Слушайте, ну, мороженое — это праздник, а мы сейчас про будни поговорим. Шизгара выходит при поддержке компании АИ-продукты. Это решение для офиса, которое не просто позволит организовать рабочее место, говорят в компании АИ-продукты, а сделают так, чтобы люди шли в офис или ехали в офис с удовольствием.
0: Здесь на что надо обратить внимание? Что красивый офис еще не обязательно означает хороший офис. Да, он может быть такой красивый, даже может производить впечатление, но работать там сложно, потому что пространство прежде всего должно соответствовать тому, как люди в нем работают. А у людей могут быть разные привычки, одним надо сосредоточиться, другим кому-то постоянно звонить, третьи вообще могут работать только парочками или троечками, потому что им надо что-то постоянно обсуждать. Поэтому главный вопрос не то, какой вы хотите купить стул, стол или там еще что-то, а какую проблему вы с помощью этой покупки хотите решить в вашем рабочем пространстве.
1: А и продукты помогут оценить рабочее пространство и подберут решение под ваши потребности. От эргономичных рабочих мест, акустических кабинок до оборудования больших складов, производственных помещений. Хотите больше информации? АИ-продукты ЛВ пишется, знаешь, как это? АИ-продукты.ЛВ. Все вопросы по телефону 67-62-52-72.
2: Партнер шоу «Шизгара» АЕ-продукты.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Reklāma.
1: Zināt, kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
3: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Я пью до дна за тех, кто...
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
0: Если слушать, то «Радио Рокс».

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Правительство поддержало участие национальных вооруженных сил в военных операциях по освобождению Ормузского пролива. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Во вторник правительство поддержало участие национальных вооруженных сил в многонациональных военных операциях по освобождению Ормузского пролива. Окончательное решение об участии Латвии должен будет принять Сейм. Проект решения предусматривает участие Латвии в коалиционной операции под руководством США и в многонациональной операции под руководством Великобритании и Франции до 1 сентября 2028 года. Ранее сообщалось, что Латвия могла бы направить на многонациональные военные операции по освобождению Ормузского пролива не более 20 военнослужащих. Латвия планирует внести свой вклад в операции, направив подразделения морских сил по уничтожению подводных взрывоопасных предметов с возможностями автономной системы разминирования, которая будет действовать в составе более крупной водолазной команды в операциях по разминированию. Кроме того, Латвия планирует направить штабных офицеров и инструкторов национальных вооруженных сил в оперативные и тактические штабы операции, которые будут находиться как на территориях стран, возглавляющих коалиции, так и в районе проведения операции. Латвийский контингент в регионе будет участвовать только в противоминных операциях и в координации деятельности по разминированию пролива, а также в более широких мероприятиях по открытию Ормузского пролива с целью обеспечения беспрепятственного транзитного прохода. Латвия не будет участвовать в действиях, которые поддерживали бы США как воюющую сторону в конфликте с Ираном.
3: Про помощь.
1: Принятое во вторник правительством решение предусматривает, что Государственная пожарно-спасательная служба в сотрудничестве с Госагентством обеспечения подготовит груз гуманитарной помощи для пострадавшего от наводнения, вызванного сходом ледника Непала. 3000 одеял и 50 касок для спасательных работ с фонариками из ресурсов государственных материальных резервов. В свою очередь, служба неотложной медицинской помощи подготовит 3000 одеял из ресурсов государственных материальных резервов. Латвия планирует внести 100 тысяч евро в специально созданный фонд, чтобы помочь жителям Непала в смягчении последствий наводнения. Тем временем, как сообщил представитель консульского департамента МИД в Непале Юргис Барканс, на китайской стороне обнаружены предметы, которые предположительно принадлежали пострадавшим в результате катастрофы путешественникам. По неофициальной информации, на данный момент на китайской стороне обнаружены предметы, которые могли принадлежать иностранным туристам, находившимся на пограничном переходе между Непалом и Китаем. К сожалению, информации о самих туристах пока нет. Но мы надеемся, что вскоре она появится, отметил Барканс. Серьезность ситуации все лучше отражают первые видеоматериалы из зоны бедствия, поскольку теперь на пограничный переход допускают иностранных журналистов. Мы начинаем видеть в мировых СМИ видео с пограничного перехода. Благодаря этим кадрам можем осознать истинные масштабы этой катастрофы, отметил Барканс. Спасательно-поисковые работы продолжаются.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. В Латгале и Селии преимущественно сухо и солнечно, ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, местами порывами до 14 метров в секунду. Среда будет самым теплым днем на этой неделе. Температура воздуха от плюс 19 градусов местами на побережье до 27 градусов тепла на юге и юго-востоке страны. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди и гроза, столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
4: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгара. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
7: Партнер шоу Шизгара АЕ Продукты. Большой выбор современной эргономичной офисной мебели.
8: Привык утром к нам приобщать друзей.
2: Джентльмены, заводите моторы. Доброе утро.
8: 8:05. Время Рижская.

0: машину к родителям. Воспитывать еще время есть. Это я к тем родителям обращаюсь, кто сейчас своих чат везет.
1: Ломает и не сгибает.
0: Да-да-да. В места образовательных процессов. Доброе утро. Это Шизгара из Риги. Я Стас Лоренцев.
1: А я Алексей Титов. У нас сегодня 9 сентября 2026 года.
0: Давайте запустим вот эти самые ваши мозговые потоки, которые отвечают за циферки. До важных осенних дат у нас остается 38 дней, как попугаев в мультике, до старта осенних каникул. Так что по поводу воспитывать, вот 38 дней школа будет воспитывать, а потом они опять идут на каникулы. Потом переход на зимнее время у нас запланирован на 24-25 ночку, это 45 дней остается. И Новый год через 113 дней, то есть планы на то, с кем, зачем и почему, уже можно выстраивать прямо сейчас.
1: Ждем не дождемся. Всех трех, я имею в виду, и осенних каникул, и возможности поспать лишний час, когда перейдем на зимнее время, и Нового года, потому что, ну а как без Нового года?
0: Там еще, знаешь, поближе к ноябрю, начнем уже до начала корпоративного движения, там, потому что кто-то там в последний момент, я понимаю, что многие уже отвыкли от всего этого дела, но все-таки какая-то, знаешь, вот этот предновогодний период, мне он нравится, вот когда елку ставят загодя. Ну, то есть, допустим, за 5 дней до католического Рождества как минимум. Потому что, когда вот в иронии судьбы вот эти кадры, когда люди спешат, помнишь, там елки хватают, и вот там до Нового года остается еще там 4 часа, или всего 4 часа, а он эту елку уже пришел. И вот, ну встретил, и пум, и все. А вот этот кайф, когда вот стоит она и напоминает, скоро.
1: Ну, знаешь, люди делятся на две категории. Одни мечтают пораньше поставить, чтобы напоминало вот скоро, как ты говоришь. А другие ставят в последний момент, зато убирают только в апреле.
0: Ну или так, да.
1: А вот те, которые рано ставят, они физически не могут позволить себе тянуть там до февраля, потому что у них эта елка уже давно стоит. И меня больше всего удивляют среди вот этих различных категорий людей те, которые выкидывают елки сразу 26 декабря. Есть же такие.
0: Есть.
1: Рождество прошло, и вот прямо на второй день с утра бах, кто-то и от елки избавился.
0: Ты ортодоксальный какой-то католик, что ли, получается, у тебя в доме живет?
1: Я вот думаю, католик даже не католик, а просто ортодоксальный какой-то человек.
0: Просто
1: выполняет какое-то свое внутреннее расписание. Я искренне надеюсь, что человек должен был уехать куда-нибудь. Ну, знаешь, то есть Рождество дома, а потом как бы поехал в Австралию в командировку.
0: И в таком
1: случае, да, и в таком случае, конечно, ему надо елку выкинуть. Но а других поводов вот я как бы не нахожу для таких.
0: Да ведь продать можно елку-то еще, по сути дела. Я помню, один большой праздник делал, он намечен был, сейчас скажу, по-моему, на 20-е, что-то такое, декабря. И это было тогда Кипсела, большой корпоратив. И я говорю, слушайте, а давайте сделаем, как будто у нас новогодний лес. И мы договорились очень, вот просто дарю идею, вот как это все было. Мы позвонили в структуру, которая занимается поставкой елок. И сказали, чувак, у тебя много елок? Ха, у меня много. Говорит, у тебя есть там, не знаю, там 500? Он так, знаешь, заговорил, да. Нам на один вечер их привезешь, поставишь, а потом идешь. Представляешь, чувак заработал на антураже, который мы сделали, вот этот вот такой зимний лес. И клево. И потом все ушло в чьи-то дома.
1: Да, а могли бы еще заработать на снеге, если бы нашли чувака, который вам,
0: на прошлогоднем.
1: Вам бы дал на прокат снег, так, чтобы между елками там навалить. Это мы все почему? Мы потому что до Нового года остается 113 дней.
0: Слушай, ну давай в лунный календарь посмотрим.
1: Да, там все хорошо сегодня. 28-й лунный день, что сегодня, он счастливый. 28-й лунный день удачен для начинания новых и важных дел самого разного характера. Еще очень важно беречь в этот день зрение. Астрологи говорят, лучше вообще поменьше читать и уж точно не смотреть на яркий свет. В этот день надо стараться быть в приподнятом настроении, контролировать свои эмоции так, чтобы они, не дай бог, там вот ниже ватерлинии не падали. Ну и еще нельзя валить деревья, рвать цветы и дарить сорванные цветы. Может быть, можно дарить те, которые кто-то сорвал за вас еще вчера, до того, как наступили 28-е
0: лунные сутки. Купил, подарил, это одна история. А вот рвать, дарить сегодня никак нельзя.
1: А с точки зрения медицины следует беречь голову. головной мозг, собственно говоря, и следить за артериальным давлением.
0: Слушайте, а вот Шизгар выходит при поддержке компании АИ-продукты, а вот АИ-продукты следят за решением для вашего офиса, которое позволит организовать рабочее место, сделать так, чтобы люди шли в офис с удовольствием, и давление не будет подниматься, нервничать не будете там, потому что, смотрите, акустические панели помогут поглощать звук, снижают вам уровень шума, перегородки между рабочими местами уменьшают не только шум, но и количество визуальных отвлекающих факторов. Видите, опять-таки, зрение сэкономите. В результате сотрудники всегда защищены от стресса и выгорания.
1: Ну, а, конечно же, правильно организованное рабочее место не решит причины всех этих проблем, да, но оно может убрать вот часть ненужных раздражителей. И вообще, АИ-продукты помогает оценить рабочее пространство и подобрать решение именно под потребности именно этого рабочего пространства. От эргономичных рабочих мест, акустических кабин, о которых шла речь, до грамотного зонирования офиса и производственных помещений и других рабочих пространств.
0: Ну и больше информации aiproducty.lv пишется так и aiproducty.lv. Все вопросы по телефону 67-62-52-72.
2: Партнер шоу Шизгара АЕ-продукты.
3: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Здорово, вспомнили Дальний Восток, там Японию, а сейчас про Гибралтар поговорили, там крайняя точка, по сути дела, уже европейской части. Там сейчас на 2 часа, как положено, меньше. Ну и там сегодня отмечают Международный день красоты, поскольку праздник этот вселенский, скажем так, учредил его Международный комитет по косметологии и эстетике. Какая красивая аббревиатура «Сидеско». Я знаешь, какой, допустим, этот... Это новый тренер Мирча Сидеско, который пришел со своей концепцией в этот клуб. Почему? Ну, звучит, скажи, вот фамилия Сидеско.
1: Да, отлично. И я абсолютно убежден, что в отличие от многих других сокращений вот этих вот организаций и комитетов, Сидеско уж точно весело запоминать и можно не забыть. Огромное количество людей празднует сегодня свой профессиональный праздник, потому что красотой занимаются почти все.
0: Да, ты знаешь, что если перечислять начнем всех... Можем а кого-то вот перечислить, а кого-то обидеть. Поэтому все связанные. И те, кто делает, и кто а вот к тем, которым записались на ого-го.
1: И плюс еще врачи, которые всем этим занимаются для того, чтобы этого не было слишком много или слишком мало.
0: Ну и все те, кто производит все то, что используют. И вот эти тоже. Вот.
1: То есть здесь сегодня химик и технолога еще и как бы вторичный праздник.
0: Ну а тот, кто подвозит все это дело, это опять-таки тоже причастен к процессу. Ну и, конечно, праздник всех тех, кто заплатил за то, что его дама пошла и потратила определенное количество там денежных знаков, чтобы стать еще красивее. Но, с другой стороны, есть женщины самодостаточные, которые сами себе нормально заработали на все это дело, то есть просто-напросто подарила себе себя красивую.
1: Ну, а значит, дальше о женщинах и о прекрасном. Праздник хризантем сегодня у нас в Японии. Называется он не менее, ну, как бы харизматично, чем Сидеско. Он называется Кико-но-секко.
0: Сидеско.
1: Кико-но-секко. Это вот этот праздник хризантем. На самом деле один из самых древних и важных праздников в Японии, который до введения в страны григорианского календаря отмечали в 9-й день 9-го месяца, то есть 9 сентября, как и сегодня, правда, по традиционному японскому календарю. А потом, когда все перешли вот на новое время, то решили, ну, давайте без традиционного календаря, но сохраним 9-й день 9-го месяца.
0: Слушай, я понимаю, что в Японии никогда не было матриархата, но вот если бы он был бы, допустим, то это могло бы быть какая-то, знаешь, такая... И опять-таки, японки, они миниатюрненькие. Вот эти вот шажочки такие. А вот если бы такая крупная японка увидала, что что-то там ее этот самурайчик не то делает. А ну-ка я сейчас кому-то кику-но-секу, а? Кто у нас тут? Сакимора! И он такой, а что я делал такой? И пошел быстренько, убрал все за собой.
1: Помимо всего прочего, хризантема, между прочим, символ японского императорского дома. Поэтому вот не просто красивый осенний цветок, а вот именно важный с точки зрения, как это называется, геральдики.
0: Абсолютно. Кику-но-секу, мир на земле.
1: День обнимите своего начальника сегодня отмечается неофициально во многих странах мира. И здесь все зависит от того, в каких вы отношениях с начальником, потому что либо вы на него можете после вот этого празднования, либо он на вас
0: подать, в смысле, что может? Подать жалобу. Я думал, он ты поменял какие-то там уже.
1: И теперь, значит, позиционы. У нас разнообразие кейсов. Во-первых, начальник может быть одного или другого пола. И обниматься с начальником, если он, ну, например, одного пола с тобой, в общем, нормально. А другого пола с тобой все-таки как бы есть немножко какая-то здесь, ну, в этом всем есть что-то такое оригинальное.
0: Эй, брат, дай обниму.
1: А потом начальников может быть много. И вот тогда день обнимите своего начальника превращается в праздник для любителей обниматься.
0: Ну, смотри, есть же такое понятие, как family hug, ну, фамильные объятия, когда ну-ка вся семья подошла, обнялась. И тут, допустим, весь офис стоял, ну что, этот...
1: Мы же одна семья.
0: Босс-хак, все подошли, обнялись. Слушайте, ну, про то, что еще может происходить сегодня на рабочих местах. Сегодня день тестировщика. Это 9 сентября 1947 года, когда ученые образованные, чаще всего очкарики из Гарварда, тестировали, значит, они вычислительную машину Марк II, калькулятор. Значит, тестировали, и вдруг находят там мотылька, который застрял между контактами электромеханического реле.
1: Ну, и с тех пор появился термин «баг». То есть жук, насекомое, которое является синонимом ошибки или дефекта, который надо исправить. И появился термин дебагинг.
0: И сейчас такая какая-нибудь дама такая, знаешь, такая очень чувствительная. А что, с мотыльком он выжил или нет? Конечно, да. Мотылек выжил, да-да-да. И полетел, залез в другую вычислительную машину, а потом в третью, в четвертую. И все, значит, эти бегали, выпускники Гарварда, потом Оксфорда подключились, потом и Стэнфордские прибежали люди. И давай этого мотылька гоняли и гоняли. Вот и сказочки конец. А кто продолжает служить, тот, конечно, молодец.
1: А 8:21. Обратите внимание, у нас нет сегодня автомонитора, потому что Владимир Дин в отпуске. Но вы можете не оставить в беде ваших коллег, которые за рулем. Если увидите что-нибудь интересное, просто нам отправьте на 229-49-49 WhatsApp, и мы всем остальным расскажем.
2: Шискара. Твое лучшее утро.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Мизла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga – ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: International House Riga Sattva. Уже 30 лет изучаем языки.
4: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
3: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
5: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
0: Шизгара. Сейчас все будет по-настоящему.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара».
1: Сейчас все будет по-настоящему.
2: Здравствуй, дорогой радиоприемник, который с утра пораньше позволил вам услышать «Шизгару». И сейчас поздравления будут всем тем, у кого дата рождения 09.09. Ах, как хорошо запоминается ваш праздник. Легко вашим коллегам, родным, еще легче. Папа, мама, конечно, вообще не забыли.
3: И смотрите, кто родился с вами в один день. Начнем с Луиджи Гальвани, без которого мы бы сейчас никуда, потому что все больше и больше электрических автомобилей на наших дорогах, все больше и больше, значит, самозаряжающихся аккумуляторов и вообще всех тех чудес. А начал все это Гальвани, причем открыв это не где-нибудь там в неживой природе, а открыв именно в лягушках. Обнаружил он живое электричество, и, в общем, с этого и начался вот этот наш электрический век.
2: Вот смотришь на маленькую такую, зелененькую, она, между прочим, электрическая. Хотя царь зверей, конечно, к ней с уважением не относится. Царь зверей у нас лев. Вспомним человека по имени Лев. Лев Толстой родился в этот день, русский писатель, философ, классик мировой литературы, многодетный отец. Что еще сказать? Человек, который разбирался в сельском хозяйстве, потому что сам мог встать за барану и пройти, и с лошадьми был на ты.
3: И любил детей.
2: Да.
3: Как говорил Хармс, поймает он какого-нибудь ребенка и гладит его, и гладит, и гладит его, и гладит, и гладит его.
2: И появляется электричество опять-таки, как у лягушки той.
3: Совершенно верно. Полковник Сандерс родился 9 сентября 1890 года. Тот самый американский ресторатор, который основал сети ресторанов быстрого питания KFC. Вот.
2: Ну ты за какого полковника? За Сандерса или за Кольта?
3: Я за Сандерс, конечно.
2: Наверное, мы мирные люди. Кто у нас еще? Чезаре Павезе, итальянский писатель и переводчик. Там, ну, говорит, на пеньке сидит, по-итальянски говорит. Кто это? Павезе, конечно.
3: Павезе перевел почти всю американскую классику на итальянский язык, но еще лучше у него получалось с поэзией. А еще один переводчик, который отнюдь не уступает Павезе, а для многих из нас даже превосходит его.
2: И не только американских переводил.
3: Потому что переводил, да, не только американских. Борис Захадер родился сегодня. Поэт, переводчик, ну и детский писатель.
2: Сейчас буду вспоминать даму, у которой был очень-очень высокий голос. Она была очень маленького роста. Она снималась в основном в комедийных кино. Это Надежда Румянцева. Ну, а я, как ребенок, который вырос тогда на телевизионном приемнике, у которого было 1,5 программы, ну, потому что в то время так смотреть-то особо было нечего, была такая программа «Будильник». Вот, и этот будильник вот долгое время вела как раз Надежда Румянцева.
3: А есть какие-то такие ассоциации? Знаешь, если хотите, чтобы будильник вас точно разбудил, то тембр его должен быть не самым таким благостным, может быть, не самым комфортным для вас. Может быть, как, например, высокий женский голос, громкий.
2: Как у нее. Слушай, а я, знаешь, вспомнил, у нее был один из фильмов, где она играла главную роль, это был «Королева бензоколонки».
3: Конечно,
2: видел сегодня на бензоколонке? Что там, а? Опять рост? Выросла, вот королевам и не снилось вообще такое.
3: Значит, что касается мира этих деятелей кино, то помимо Надежды Румянцевой здесь еще и отметился Хью Грант, которого тоже не надо представлять себе. Красавец, который умудрился сыграть в большом количестве семейных добрых фильмов. И вот со своим этим лицом, которое иногда напоминает Бассетта, как бы правильнее сказать, доказал, что, в общем, человек может быть обаятельный даже с грустными глазами.
2: Вот так вот. А с ним в один день, что характерно, родился Вадим Степанцов. Это поэт, певец, автор песен, создатель ордена куртуазных маньеристов. Ну и музыкальный лидер, и, собственно говоря, Лев Толстой группы «Бахыт Компот».
3: Да, но и жизнь была бы не той, если бы мы не отметили Дэйва Стюарта, у которого тоже сегодня день рождения. Дэйв Стюарт тот самый, который Eurythmics, сольные проекты и вообще бородатый продюсер.
2: Видите, как много людей, которые имеют отношение и к электричеству, к лягушкам, в конце концов, и к философии, к литературе. Ну и много людей музыкальных тоже появилось на свет именно 9 сентября. С праздником вас, рожденные в этот день девы!
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АБТ.
2: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
3: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. В Латгале и Селии преимущественно сухо и солнечно. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 19 градусов местами на побережье до 27 градусов тепла на юге и юго-востоке страны. В Риге переменная облачность, возможно кратковременные дожди и гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: Так, а вы не пробовали вот эти вот чувства как-то вот в русло направить, и энергия начнет работать на вас? Какой-то позитивчик появится.
1: Созидание какое-то, а не разрушение, да. Значит, почему об этом? Потому что надо вспомнить какой-нибудь патент изобретения, без которого мы жить не можем сейчас.
0: С утра пораньше напомним о себе. Это Шизгара вы слушаете. Вы только что, может быть, включили радиоприемник. Частота 88.6. Правильный выбор выбрал сам. Посоветуйте с друзьями. Дай им наводку. Не в смысле, выдай на какой-то горячительный напиток. А скажи, с чем нужно или с кем встречать утро. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. А что касается изобретения, то у нас сегодня то, что мы действительно используем фактически каждый день. Правда, уже совсем не в том оригинальном изначальном виде. Я имею в виду фотографию. Ну, кто из нас да и не щелкнет кого-нибудь своим гаджетом?
0: Кто из нас не щелкнет себя любимого на этот гаджет, и потом 40 фотографий, причем непонятно смысл было выкладывать сразу 28, потому что, кроме того, что поворот головы влево-вправо, ничего не поменялось, фон тот же самый, говорит, красотка, все.
1: Алгоритмы, такое заклинание, алгоритмы соцсетей. Выложишь одну фоточку, как бы меньше будет возможных показов. Выложишь сразу 30, может быть, там они решат, что надо показать большему количеству друзей.
0: В преддверии, а у нас анонс постоянно идет о том, что осенью к нам приедет машина времени, весь коллектив, а у них была песня, ты помнишь, как все начиналось? Так вот, как же начиналось фотографическое искусство?
1: В 1839 году, вот в такой же осенний день, 9 сентября, Джон Гершель сделал первую дошедшую до нас фотографию на стеклянной пластине.
0: Чего он решил сфотографировать?
1: Сюжетом было 40-футовое зеркало-телескоп, созданное его отцом Уильямом Гершелем. Случилось это в Слау, там, где штаб-квартира этого Ми-5 в Великобритании. К тому времени телескоп уже десятилетиями не использовался, а вскоре после съемки был разобран. А надо сказать, это тот самый телескоп, с помощью которого папаша Гершель, в смысле Уильям Гершел, открыл Уран, кольца Сатурна и много всего остального. Там же была замечательная история про этих двух Гершелей. Один из них был вообще музыкантом, габаистом.
0: Ты имеешь в виду папу и сына или...
1: Папу. Вот папа был музыкантом. Да, он приехал в Англию в качестве музыканта, очень энергичного, увлекся музыкальной теорией. Музыкальная теория его вытащила на математику, там, где математика в то время была модная, астрономия. Потом начал делать телескоп и закончил тем, что шлифовал линзы суперские, и с помощью этих линз что-то там открывал. И сын пошел по его стопам.
0: Но сын, помимо того, что увлекался астрономией, как и папа, изучал еще и химию, и уже экспериментировал и с серебром, и с солями.
1: Да, ну и вот, в общем, как бы, когда он опубликовал результаты своих экспериментов с солями и светочувствительностью разных веществ, он пришел к выводу о том, что он может сделать состав, который позволит закреплять отпечаток, который делает свет на каком-то там материале. Ну и суть процесса заключалась в том, что свет оставлял след на пластине, покрытой солями серебра, а затем изображение усиливалось проявителем и закреплялось закрепителем, и все, появлялась вот такая вот пластиночка с, по сути, фоточкой.
0: И главное, что он не только сделал вот это изображение телескопа, он в дальнейших своих публикациях, это было там в 40-х и 42-х годах 19 века, ввел в обиход такие новые для тогдашнего мира термины, как эмульсия, ого, позитив-негатив, и еще закрепил за открытием само слово фотография. Поэтому, когда там фотография 9 на 12. Неважно, кто поет эту песню.
1: Обрати внимание, неважно, на что ты эту фотографию снял в наше время.
0: Да.
1: Понятное дело, что никакие не пластинки, даже не пленки уже, а всего лишь цифровая фотография, но все равно все это придумал Джон Гершель.
0: Негативный ты какой-то сегодня. Это опять-таки к нему, к Гершелю. Шизгара выходит при поддержке компании АЕ-продукты. АЕ-продукты предлагают решение для любого офиса, которое не просто позволит организовать рабочий процесс, а сделать так, чтобы люди шли в офис с удовольствием.
1: И начать можно с самых простых вещей, например, проверить высоту кресла, проверить высоту и наклон стола, правильно расположить монитор и обратить внимание на собственные привычки. Не проводим ли мы слишком много времени там в одном положении, встаем ли, делаем ли какие-то упражнения. Ну и хорошая рабочая среда не обязательно начинается с большой перестройки офиса.
0: Достаточно нескольких продуманных решений. А и продукты помогают оценить рабочее пространство, подберут решения именно под конкретные потребности. Эргономичное рабочее место, акустическая кабина, грамотное зонирование вашего небольшого офиса или большой склад, производственное помещение, ну и какие-нибудь другие рабочие пространства.
1: Больше информации на сайте aiprodukty.lv, а вопрос по телефону 67 62 50.

0: 72-72.
1: Партнер шоу «Шизгара» АЕ-продукты. Большой выбор современной эргономичной офисной мебели. «Шизгара».
2: Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммунити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
5: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
8: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
10: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министерство обещает более целенаправленно укреплять основные навыки школьников. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: На основании новейших данных международной программы по оценке образовательных достижений учащихся Организации экономического сотрудничества и развития, Министерство образования и науки выдвинуло одним из приоритетов дальнейшей образовательной политики более целенаправленное укрепление основных навыков школьников, особенно навыков чтения. Как сообщили в Министерстве, планируется развивать раннюю диагностику навыков чтения и других основных навыков, а также обеспечивать целенаправленную поддержку школьникам, которые не достигают базового уровня. Особое внимание будет уделяться школьникам с недостаточным знанием латышского языка. Наряду с этим планируется укреплять методическую поддержку педагогов для развития у школьников навыков чтения и понимания текста по всем учебным предметам, а не только на уроках латышского языка. Также подчеркивается важность качества учебного процесса, способности школьников к концентрации, регулярного посещения школы и осмысленного использования технологий в учебе. Дальнейшие меры будут разработаны путем сравнение данных ПИСА с результатами других международных исследований и мониторинга качества образования в Латвии. Как сообщалось, знания латвийских школьников за последние 10 лет существенно ухудшились, особенно в чтении. В ходе исследования 15-летние подростки выполняли задания по математике, чтению, естественным наукам, а также решали задачи в цифровой среде. По сравнению с 2015 годом, средний результат латвийских школьников по чтению снизился на 51 пункт, что почти вдвое больше, чем в среднем по странам Организации экономического сотрудничества и развития.
3: Про помощь.
1: Государственный центр доноров крови призывает сдавать кровь всех групп, особенно резус отрицательную групп 0 и Б, а также резус положительную кровь группы А. Чтобы сделать донорство крови максимально доступным, Госцентр доноров крови организовывает выездные донорские пункты в разных местах Латвии. Следить за графиком выездов можно на сайте Государственного центра доноров крови и в социальных сетях. Там можно найти ближайшие и наиболее удобное место для сдачи крови. Доноров также ждут в постоянных пунктах сдачи крови.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. В Латгале и Селии преимущественно сухо и солнечно. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, местами порывами до 14 метров в секунду. Среда будет самым теплым днем на этой неделе. Температура воздуха от плюс 19 градусов местами на побережье до 27 градусов тепла на юге и юго-востоке страны. В Риге переменная облачность, возможно, кратковременные дожди и гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
4: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай Радио Рокс и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра.
0: Партнер шоу «Шизгара» – АЕ-продукты. Большой выбор современной эргономичной офисной мебели.
5: Ну вот вам самый теплый день недели. Сделаем его еще более комфортным.
6: И поделимся всем, что есть, в том числе и солнцем, температурой и радостью. Доброе утро.
5: А вечером поделимся с тем, что можно съесть. А сейчас уже 9:04.

0: играю рок.
1: Я просто делаю свою работу. Вот в данный момент человек, исповедующий рок-индустрию, говорит так про себя любимого. Доброе утро, вы слушаете Шизгара, это Радио Рокс из Риги, меня зовут Стас Лоренцев.
2: Меня Алексей Титов, а мы абсолютно уверены, что вы тоже делаете свою работу, даже если ваша работа заключается в том, чтобы ничего не делать с утра. Хотя таких очень мало слушают Радио Рокс.
1: В данный момент, я думаю, вы как раз большинство двигаетесь в сторону своих рабочих мест, и некоторым из вас сегодня солнышко прямо светит в личико, вторым оно, может быть, светит в...
2: морду.
1: Ну да-да-да, кто что наел. Нет, в зеркала заднего вида, все зависит от того, в каком направлении вы перемещаетесь. Ну, у всех и каждого сегодня сентября, 9 сентября, и до важных дат у нас вот какие отчеты остаются. 38 дней пролетит, и придут они, осенние каникулы. Как? Только что вот начали уже эти 38 дней, и потом опять отдыхать? Да, придется. Потом переход на зимнее время поджидает всех и каждого. Это в ночь с 24 на 25 октября, это 45 дней до этого момента. Еще важный отчет, 113 дней, и здравствуй, Новый год!
2: А мы тут выяснили, что чтобы солнце не светило вам в глаза, если вы двигаетесь с запада на восток, надо выезжать в половине седьмого примерно, потому что солнце встает у нас сегодня, встало в 6:41, и вот пока солнце, ну, как бы, либо за горизонтом, либо только-только приподнялось, оно еще так не слепит, от него еще можно спокойно укрыться. Ну, не факт, что эти комфортные условия езды будут как-то совпадать с вашим суточным ритмом.
1: Приподнимается не только солнышко над горизонтом, приподнимаются цены на бензин, судя по тому, что я сегодня увидел, там уже веселая позиция на 95-й. Кстати, про другие цифры тоже пригодится, у нас лунный календарь впереди.
2: 28-й лунный день сегодня, он счастливый. 28-й лунный день удачен для начинания новых важных дел, причем самого различного рода. И в этот день надо стараться быть в приподнятом настроении. Собственно, каждый день надо быть в приподнятом настроении, стараться.
1: А что просыпался тогда?
2: Да, но 28-й лунный день, он особенный прямо для этого. И еще нельзя валить деревья, рвать и дарить цветы. И очень важно беречь зрение. Поменьше читать, значит, это ваш аргумент, что а почему вот это? Я не понял инструкцию, потому что астролог говорил поменьше читать. Если что, астролога зовут Сергей Алексеевич Вронский, который это советует.
1: Плохому не научит.
2: Значит, с точки зрения медицины, как советует другой астролог Павел Глуба, есть смысл беречь голову, головной мозг и следить за артериальным давлением. Вот такие, в общем, как бы простые советы астролога.
1: Сейчас советы будут от наших партнеров, да, уж из горы всегда есть партнеры. Нас поддерживает компания АЭ-продукты. АЭ-продукты предлагают решение для офиса, которое позволит не просто организовать рабочее место, а сделать так, чтобы люди шли вот в этот офис, где вот такое комфортное рабочее место, с удовольствием.
2: И причем это можно сделать без глобального ремонта и больших затрат, потому что хорошая рабочая среда не обязательно начинается с большой перестройки. Иногда достаточно нескольких продуманных изменений. А главное начать не с вопроса о новой мебели, а с вопроса, что поможет нашим людям работать комфортнее, эффективнее и с большим удовольствием.
1: Итак, АЭ-продукты помогают оценить рабочее пространство, подберут решение именно под его потребности, от эргономичных рабочих мест, акустических кабин, грамотного зонирования любого офиса до оборудования большого склада, производственных помещений и других рабочих пространств.
2: Больше информации на сайте aeprodukty.lv. Ну а вопросы можно задавать правильные по телефону 67 62 52 72.
3: Партнер шоу «Шизгара» — АЕ-продукты. «Шизгара» — твое лучшее утро начинается здесь.

0: он еще и танцует.
1: Да, обратили внимание, ей все к лицу, на самом деле, летнее платье, рваные джинсы. А почему? Потому что сегодня Всемирный день красоты.
0: Эй, все завязаны в этой сфере. Косметологи, парикмахеры. Ой, я же говорил, что если всех начну перечислять, я же...
1: до пластического хирурга.
0: Да-да-да, и там все подряд будут. И те, кто торгует косметическими и другими средствами красоты. Те, кто...
1: Пожарные.
0: Слушайте, в конце концов, неделя моды, ее тоже делают люди, которые имеют отношение к красоте. Люди, которые торгуют одеждой, шьют эту самую модную одежду, это тоже речь идет о красоте. Поэтому...
1: Носят ее, обсуждают ее.
0: Да, и переживают, что, а что я не такая красивая? Они тоже, вот, Международный день красоты. Принимайте поздравления!
1: Да, значит, день тестировщика сегодня, 9 сентября 1947 года ученые из Гарварда тестировали вычислительную машину Aiken Relay калькулятор и нашли там мотылька, жучка, который застрял между контактов и, собственно говоря, вызвал поломку. С тех пор ошибка и баг – это синонимы, по крайней мере, у тестировщиков, и тестировщики решили, что именно в этот день, конечно, надо и праздновать свой праздник.
0: Как в мультике один герой ужасный говорил, мы строили, наконец построили, а вот тогда в Гарвард люди говорили, мы тестировали, наконец-то оттестировали. А, здравствуй, мотылек. Тебе и так-то жить-то недолго, а ты еще горемычная твоя головушка. Куда ты?
1: Но зато остался в истории. Так бы его просто прихлопнули тапком, как обычно.
0: Или какая-нибудь трясогусточка бы жевала и даже не поперхнулась. Маловат.
1: Да, и обрати внимание, не так много представителей животного мира у нас зафиксировано вот так вот в обыденной речи, как жуки в слове «баг».
0: Абсолютно, повезло.
1: Да.
0: Мы так царя зверей даже не часто вспоминаем, а этих, понятно, отблокировали всех.
1: Международный день судоку сегодня.
0: Если вы тренируете свой мозг, вы правильно делаете. Зачем вам вот это всякие торможения, задумчивость какая-то излишняя? Тренировать нужно всегда. Вот неделю назад мы говорили про эти самые интеллектуальные игры, в которые рубились, не переставая. А судоку японцы придумали. Японцы вообще молодцы, они много сегодня всего. От кику-но-секу, это праздник хризантемы, ну, так, императорская.
1: До судоку. Да, но на самом деле есть еще другие версии. Говорят, что там кто-то из американцев придумал по имени Говард Гарнс судоку и выдал за японское изобретение. А японцы просто очень быстро подсели. И с тех пор никто не знает, кто придумал, но считает, что это японское.
0: Как суши дело. Филадельфия, да?
1: Абсолютно верно.
0: Японцы удивляются, говорят, а чуть-чуть только.
1: Все думают, что это японцы выдумали.
0: Вот и так.
1: Что касается кику-но-секку, то это праздник хризантем, который празднуется в 9-й день 9-го месяца, то есть 9-го, то есть сегодня. А хризантема, мало того, что красивый осенний цветок, является еще и символом японского императора дома.
0: Ну, давайте еще тогда мы про цветы говорили, про плод некий скажем. Сегодня в Венгрии праздник красного перца, называется Каклёчи и Паприка фестиваль. И поэтому, учитывая то, что в Венгрии, я первый раз, когда там был, полностью погрузился в волшебный мир вот этой венгерской кухни, и они эту паприку красную, как в принципе даже, знаешь, и абрикосы в мясной суп могут засунуть, но паприку, конечно, чаще всего. И с другой стороны, вот эта красная сушеная паприка венгерская, будь то острая, будь то сладкое. Это действительно спасает в любой ситуации. Замариновать что-то нужно. У тебя есть венгерское? Мне кто-то из Будапешта едет, что привезти? Я говорю, привези две паприки, сладкую эту.
1: Там. Да, обратите внимание, он говорит паприка, он не говорит болгарский перец, хотя это, в общем, одно и то же. Представляете, сказать венгру, где кто-нибудь из Будапешта? Ну да, привези мне болгарский перец.
0: Ну скажи, нем ты дом. Вот, поэтому, как говорят у нас в Венгрии, эгэшэгэхэгэшэгэдри, приятного аппетита всем тем, кто принимает пищу. И помните о том, что праздники, они не только с набитием желудка. Вот там мужчина только что танцуй-танцуй пел. Ну так возьмите, может, там что-нибудь.
1: И потанцуйте.
0: Да. Ведите Алексей уже.
1: Давайте.
2: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» АЕ-продукты.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пуницы АБТ.
2: Карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес-аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с карты Веселиба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Менес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Реклама.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Rīgas Farmaceutiska Fabrika.
2: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
3: Битва. Начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Битва в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков.

0: твое настоящее. Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 10 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Pirs-Vizlas.lv.
2: Zināt, kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: International House Riga Sattva уже 30 лет изучаем языки.
5: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
4: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
6: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
0: Если слушать, то «Радио Рокс».

Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: В этом месяце в аптеках «Апотека» для укрепления организма. Скидки до 50% на продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 50% на все витамины и минералы марки «Провизор». И скидка 50% на мультивитамины «Ливол Мульти» для мужчин, женщин и особенно для подростков со вкусом лайма и колы. А также скидки от 50% на детские витамины «Формула Витала Kids. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. В Латгале и Селии преимущественно сухо и солнечно. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 19 градусов местами на побережье до 27 градусов тепла на юге и юго-востоке страны. В Риге переменная облачность, возможно кратковременные дожди и гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
4: Радио Рокс.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

растают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины.

0: Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā, arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1,49 eiro. Cūgaļas kakla karbonāde 3,79 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишусервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера. Обложили меня, обложили, гонят весело на номера.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунети АБТ.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
7: Новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
10: Радио Рокс. Погода.
11: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. В Латгале и Селии преимущественно сухо и солнечно. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 19 градусов местами на побережье до 27 градусов тепла на юге и юго-востоке страны. В Риге переменная облачность, возможно кратковременные дожди и гроза. Столбики термометров поднимут до плюс 26 градусов.
10: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Я настолько уважаю Данте, я настолько понимаю его труд, я настолько верю в него, и если он смог меня, 48-летнего человека, удивить настолько, что я перевернул свое мировоззрение во многом, я стал еще больше верен себе в то, что я, о чем я знал раньше. Я знал эти вещи, кто я, куда я иду, но я не мог их обрисовать, рассказать об этом, как-то понять их, что ли, почему я именно этим делом занимаюсь, с чем это связано, где мое счастье, могу ли я быть счастливым человеком, не просто богатым, не знаю, и так далее, это все не то, мы сейчас не про это. Ну как же я вот несчастный, у меня вот концы с концами свожу. Да это не важно вообще, у нас тысячи знаменитейших людей были нищими, это не важно, но они были счастливыми. Вот где зарыта фишка, вот что Данте имел в виду, о том, что мы все время проходим мимо этого лучика солнца, а если мы за него зацепимся, то мы выйдем на тот холмик, где нас все время встречает рысь, волчица и лев.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Над Рижским заливом полдень. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама.
1: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес-аптеках. Ветерон Kids. Витаминный минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты Веселыба.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. В Латгале и Селии преимущественно сухо и солнечно. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 19 градусов местами на побережье до 27 градусов тепла на юге и юго-востоке страны. В Риге переменная облачность, возможно кратковременные дожди и гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: мысли вслух. Джанго, музыкант.
1: Вот сейчас мне кажется, что очень многие, к сожалению, многие молодые люди, они как бы подсознательно хотят уйти от всякого рода сильных переживаний. То есть, да-да-да, все что угодно, только не сильные переживания. Не надо. Мы лучше посмотрим все это на экране телевизоров, там, ну, условно, да, в интернете. Мы об этом прочитаем, нам расскажут товарищи, но мы сами не очень хотим это переживать. А мне кажется, что человек тогда проходит вот это вот горнило, что ли, и закаляется, и становится человеком тогда, когда он пережил огромное количество разного рода потрясений, в том числе и радостных потрясений.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно!
5: Все больше семей в Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунецы АБТ.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. В Латгале и Селии преимущественно сухо и солнечно. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 19 градусов местами на побережье до 27 градусов тепла на юге и юго-востоке страны. В Риге переменная облачность, возможно кратковременные дожди и гроза. Столбики термометров поднимут до плюс 26 градусов.
6: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Есть в истории каждой группы, допустим, вот у того же Гилмора там, или, не знаю, там, ну, многих там, да, вот они выпускают вот список моих любимых песен я сыграю. И вот если ты это услышишь, это жуть, потому что ты совсем не ожидаешь там от Гилмора, что он любит вот эти песни, какие-то там рок-н-роллы какие-то, не поймешь зачем. А вот, и тут лучше тоже вот не переходить эту грань, как бы, там, выпустить там сборник своих любимых песен, как бы это может показаться конец карьеры.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: В аптеках «Апотека» для поддержки нервной системы. Таблетки «Седатив ПЦ» для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет. А также сироп «Седалия» – успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «ГА Мейжес Арстс СИА». Безрецептурный медикамент. Неправильное использование лекарств вредно для здоровья. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию или ознакомьтесь с соответствующей информацией на упаковке.
4: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
0: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Регас Фармацевтическая Фабрика.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. В Латгале и Селии преимущественно сухо и солнечно. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 19 градусов местами на побережье до 27 градусов тепла на юге и юго-востоке страны. В Риге переменная облачность, возможно кратковременные дожди и гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
7: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух.
1: Халависа. Группа «Мельница».
2: Полный зал — это всегда очень приятно. Не только потому, что мы действительно чувствуем, что не зря стараемся, но и потому, что на полный зал легче работать. Потому что, когда ты приходишь, и там сидят как бы, ну, дырка на дырке, зал полупустой, и люди хорошие, люди очень поддерживают, люди отвечают, люди аплодируют, поют и так далее. Но когда их мало, ты все равно чувствуешь вот эту дырявость зала. Тебе просто физически, энергетически тяжело работать. Чем больше народу в зале, чем плотнее вот эта толпа, тем артисту спокойней, комфортней, веселее и в целом лучше.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами дожди, местами, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер юго-западный от 1 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются дожди. Местами, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге в четверг ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Солнце также выглянет из-за облаков. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Радио Рокс. Латвия.

Я помашу тебе в смущении рукою, пообещая себе оставить наконец тебя в покое.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами дожди, местами, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер юго-западный от 1 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются дожди. Местами, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге в четверг ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Солнце также выглянет из-за облаков. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

Пиши письма ветер в спину.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Над Рижским заливом 23 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами дожди, местами, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер юго-западный от 1 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются дожди. Местами, возможно, сильные ливни и грозы. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. В Риге в четверг ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Солнце также выглянет из-за облаков. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Начиная с запада страны, облачность рассеется и выглянет солнце. Временами ожидается дождь, местами, возможно, грозовые ливни. Юго-западный ветер порывами усилится до 11-16 метров в секунду. На южном побережье Курземы ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге временами дожди, однако в течение дня из-за туч выглянет и солнце. Ожидаются порывы юго-западного ветра до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

стань лучом, стань тем, чего еще нет. Стань сильнее тех, кто с мечом, задрожит стена под плечом. Не будь продолжением тьмы, не найдешь в себе света.

Это Тибет, это Тибет, слышишь, это Тибет. Тысячу лет, тысячу лет отключен интернет, связи нет. Несло на полюс, весло наполнись водой, лодку качало и у причала. Радио точки, музыка строчки, отбой. Домой.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Начиная с запада страны, облачность рассеется и выглянет солнце. Временами ожидается дождь, местами, возможно, грозовые ливни. Юго-западный ветер порывами усилится до 11-16 метров в секунду. На южном побережье Курземы ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге временами дожди, однако в течение дня из-за туч выглянет и солнце. Ожидаются порывы юго-западного ветра до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера.

матер и щенков. Кричат загонщики и лают псы торботы, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же ваш шаг?

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Начиная с запада страны, облачность рассеется и выглянет солнце. Временами ожидается дождь, местами, возможно, грозовые ливни. Юго-западный ветер порывами усилится до 11-16 метров в секунду. На южном побережье Курземе ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге временами дожди, однако в течение дня из-за туч выглянет и солнце. Ожидаются порывы юго-западного ветра до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 17 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: Последняя дверь второго вагона. Как страшно в метро.